помню уфал, дороги боли, посорки дороги, агмундай дороги, агачен фарманга нюфал, дороги боли.